Они ведь каждую минуту думают о том, чтобы не пришить, чтобы продать себя подороже, чтобы все уплатили, каждое душевное движение. Они знают, что не зря родились, что они призваны. Они живут только раз.